литнаагарпунак тигуумаллерн насавагалуку куяавикарлуку таллааган асегалунитсаалиллеринек куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаагат ликкугааллеркаат тигууманнаупут

литнаулерит сархатун таллаакаакатки аваатит нэппайт стаклуку талиувин картлуук киллу икаайорлута литнаур тораалэр.

литнаарах пник тингуумаалхан насавагалуку куяавикарлуку тарлааган асерлунитсаалиллиник куяавикарлуку куякнилуккуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкураалхкаат тингууманнаупут

тавад инхкун тавана алхкун суатуллеркаг уат айоққан уиттаорлуу татад хосхунритуукут уамку татаваатум наллини унохпак пхахтигатлхуукут саллеркайтақамта саллеркэрхаақукут сиса ассиитақан нунаахаатукут тумияқарайт китуққорлуки сироуйуқпангэраакки яаватэртсанат тамайсу тамана умиуаақут кисқумаатти акиим сайт хобта маллеқулагаттауга кикинеқсуку сайлка питахкаасуманна неққақ тумкхчаагалерқаа таваатум питахкаарам сигуунарнугават таммай тамана умиуарлугут мун чали икунгэқарлуни айпанкума уаллу икуниангэлло укутсаалукшкаканка унисуки кайсуни тамана кайсу таима аторсиқсапикумку татчак нахаудани чуулхкақ умиуами инуутэ чамиттавалкуаник кайгунарқинқуққаққа чаавақалку умиугамли уитатуллерэллаа уагхлайнамни иллу туингафкнаани аягиюгам тавалкуруми таанат киитэрқани нангаяриютка пиннеритфкнаақ укутту аалукшкараани унискуни кисаиллерқани хайсусу ифния кадагатусиқа уаллу айпака шабамитайма атуорсеқса сайскам таува питарқаани суктаммай атуорақатту тава таваана питксуни вай гиллерасхукааканика иллайта налунериттаа май таннавасхат уиттаорпугнатин пиюмаорлерумкини кассам лафкааранин май тапунгэккэгэран тавана арулэрсигата